风如夜晚个地的烈王来时日和我心за рок ярким баву бра куштын хушку дайк бирин намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиане курдустан эй кечу хортенме эй лаванин курд эй геле курдустан нехилин курдустан жедестере Ey peşmerge, ey gerilla, Kurdistan bir salanlı destememe, bu veke beheşteki ala. Ne helin tek biçi, hemu bir yek den bu yek dest bin, Kurdistan'ı bu parizin, hevye bilin bikin. Edbire poşimani bin desti istuhari veri, ne helin ver nedin, ver hobidin, ver hodan jiyane, yan